ΕΣ Ράγιωσα. Вот теперь же

считал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Ви на радіо НС з Жасірою Сербаєвою.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 6 июля, понедельник. Понедельник лучше посвятить практическим вопросам. День подходит для разбора накопившихся дел, небольшого ремонта, решения хозяйственных вопросов и избавления от всего, что давно потеряло свою ценность. Если предстоят важные переговоры или работа с документами, не торопитесь. Ретроградный Меркурий требует внимательности. Проверяйте информацию и не принимайте решения под давлением. Сегодня побеждает тот, кто умеет сохранять спокойствие. Ну а я же желаю вам отличной трудовой недели.
0: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.

0: айтыңызшы.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Айдың көлемі тынық мұхитындағы судың көлеміне тең.
1: Жарнама.
3: Мерите гай жазу сузу бизу бизу би. Масти ме гай жазу сузу бизу бизу би.
4: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец. И куда?
5: Индия. Индия? Папа, мама турала, теперь...
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: как сын маминой подруги.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. А дураков, каких мало, оказывается, много. Жернова.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: Формула идеального сна «Воскона». Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: НС Радиосында Жарнама. Үші зілу алта, алпы

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. Родоначальники футбола не смогли сдержать Эрлинга Холланда, который сделал в конце встречи дубль, а бразильцы в самом начале матча не реализовали 11-метровый. 2-1 Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале мирового первенства. В самом конце компенсированного времени Неймар размочил счет с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Франции в 1/8 финала смогли в очень сложном матче обыграть Парагвай, который действовал на грани фола, и неудивительно, что единственный мяч был забит в середине второго тайма, и то с пенальти 11-метровый смог реализовать Килиан Мбаппе. Футболисты Парагвая старались не давать играть сопернику, и было много моментов, когда французов они могли спровоцировать, но не получилось. А у Мбаппе уже 19 мячей на чемпионатах мира, и до рекорда Лионеля Месси остается всего один мяч. Разница лишь в том, что Месси 39 лет, а Мбаппе 27. В четвертьфинале Франция сыграет с Марокко.
0: На капитанском мостике.
1: Сборную Германии дал согласие возглавить Юрген Клопп. Будет очень интересно посмотреть за его работой в национальной команде, которую он будет готовить к следующему чемпионату Европы и следующему чемпионату мира. Юрген на клубном уровне из команд, где было много проблем, делал отличные играющие коллективы и добивался результата и в Дортмунде, и в Ливерпуле. Бундестим тоже кризис. На чемпионате мира 2018 года и на чемпионате мира 2022 года сборная Германии не вышла из группы. На этом чемпионате вышла, но в первом же раунде сошла с дистанции. Юргену Клоппу пора действовать.
0: Против течения.
1: Международная федерация футбола на своем официальном сайте объявила о приостановке дисквалификации лучшего бомбардира сборной США на этом чемпионате мира Флориана Балагуна. Нападающий ни много ни мало получил прямую красную карточку в победной игре 1/16 финала чемпионата с Боснией и Герцеговиной, когда американцы взяли верх 2-0. И разумеется, что он должен был пропустить встречу 1/8 финала с Бельгией. Но дисциплинарный комитет принял решение дисквалификацию приостановить с испытательным сроком в 1 год. Стоит заметить, что это не первое такое решение FIFA. В частности, Криштиану Роналду из-за 3-матчевой дисквалификации рисковал пропустить первые 2 встречи этого мундиаля. Но в дисциплинарном комитете активировали годичный испытательный срок вместо отстранения на эти 2 игры. В футболе всякое бывает. Это были некоторые итоги 25-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Сіз білдіңіз бе? Егер адам бірге сияқты секіре алса, ол бүкіл футбол алаңын қарғып өтер еді.
0: Жарнама.
3: Мерите гай жа зузу зуби зуби зуби. Масти ме гай жа зузу зуби зуби зуби.
0: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, пишешь?
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
5: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
7: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
0: МС радиосында жарнама 356

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ең жылдам бутерброд май шағылғаннан. Ол 21 секундта дайындалады.
0: Жарнама.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: МС радиосында жарнама. 356

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы. Жернова.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости.
3: Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
3: И куда?
2: Индия.
4: Индия?
3: Пап, мама туралай, теперь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. У меня потрясающая фигура. Есть чем потрясти. Жернова.
1: Мере дил гае жа зу зу зу зу зу би. Масти ме гае жа зу зу зу зу зу би.
2: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия?
3: Папа, мама Турана, теперь...
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама. 360 алпыс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орташа алғанда бойдақ ер адамдардың бойы үйленгендерге қарағанда 2,5 сантиметрге қысқа.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда тайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
0: НС радиосында жарнама.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең үлкен бөлкенан 2008 жылы Бразилияда пісірілген. Оның салмағы 1600 келі болды.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

Kaivassa ensin kalotturana. Musiikka pahalahan i.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Иттер түстерді ажырата білет.
0: Жарнама.
2: Мерите гай жаз зу зу зу зу би. Масти ме гай жаз зу зу зу зу би.
3: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Папа, мама турала, теперь...
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
7: МС радиосында жарнама. 356

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Разные мысли. Взятка унижает человека. Особенно маленькая. Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: НС Радиосунда Жернова. Ощезиль Валта, Алт.

чаще только плясала с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Донбасс. 80-ші жылдарда өрі. 90-ші жылдарда өрі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно,

0: Битегеден биек, жусаннан аласа. НС радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.